чтобы охотка помилимев такая была бы крыса перед меня, кем я сине.